0: Ascultă Radio Maribor. Празнуемо Европарко 620 рождни дан. Вамлени туди ви.
1: У четвртек 3. септембра об 17 ури на концерт ансамбла Саша Аусеника.
0: У петек 4. септембра об 17 ури на отрошко забаво скупино Чуки.
1: И у субото 5. септембра на фестивал Сладких развад.
0: Паше рождноденних попустов не замудите.
1: Европарк. Видно близо.
2: Радиска мрежа Тутти Радио. Саме најбољше.